0: однажды вечером погас свет, пришел архангел Михаил, и вот с этого все началось. У меня открылся галактический язык.
1: Вы можете разговаривать.
0: Да, я тут.
1: Поговорите с нами.
0: Солдаты, приветствуем вас, в этом светлом пространстве, и мы рады, что вы затронули эту тему.